0: Тюмени 6 часов.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 19, днем сегодня без осадков и плюс 26, к вечеру, возможно, небольшой дождь и плюс 22.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: Реклама.
4: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
5: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 19, днем сегодня без осадков и плюс 26, к вечеру, возможно, небольшой дождь и плюс 22.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 19, днем сегодня без осадков и плюс 26, к вечеру, возможно, небольшой дождь и плюс 22.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Теальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ.

0: Реклама. Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
1: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
4: 66-25-16.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

4 Иртыш. У развязки есть 7 съездов и разворотная петля. Теперь автомобилисты, которые едут со стороны Кургана, могут попасть в Новокомарово напрямую. И это абсолютный кайф. Движение в нашем городе становится все удобнее. Ну, а красноармейская музыка добавит больше движения, то есть танцев в твой день. Слушаем далее Sony Fodera, D.O.D., Papi Baskin, Think About Us. Эту танцевальную историю заценим сразу после «Моя Мишель». «Зима в сердце». Это «Красная армия». Доброе утро!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26, сегодня осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем классную тему «Don't Wanna Go Home» от проекта «Медуза». Всего полминуты этот хитяра в твоих динамиках.
5: Реклама.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди эффектная тема Dance от Slayer. Самая лучшая музыка для этого утра. Далее оставайся рядом.
2: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое.

был с темой «Феникс» только что на Красной Армии. Впереди еще много бодрящих треков. Ну а если ты любишь прогуляться с наушниками, качай наше приложение в Google Play или App Store. Это бесплатно и без подписки. Просто загружаешь, нажимаешь Play и шагаешь в такт Красной Армии. Солнце светит ярче и жизнь приятнее. Проверено на себе. Еще парочку классных мгновений добавит далее «Крем-сода» с их бенгером «Никаких больше вечеринок». Послушаем сразу после «Магнетика» от дуэта «The Bowser» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет диджей Годжа с масштабным хитом «Мичико». Лови эту кайфовую пластинку буквально через минуту.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 11.00. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про парня, который по случайности получает детские письма для Человека-паука. Вот сейчас послушаем пару-тройку классных песен и расскажу.

письма для Человека-паука и позволяет фанатам фоткаться у его дома, а их с выходом каждого фильма приходит все больше и больше. Восхитительная история. Хочу, чтобы в мире было больше такого вот хорошего, доброго и приятного. Если что,

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 24, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Еще потеплеет, всегда плюс 26, сегодня малооблачно, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди атмосферная селфи-вей от группы «Темпер Сити». Две с небольшим минуты – это ламповая тема в твоих динамиках.
0: Реклама.
6: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
7: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
6: А другие?
7: А другие? Ждут доставку.
8: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
6: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
8: Купил и отдыхай спокойно.
9: Тимофея Чаркова, 60.
10: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
14: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет.

0: По пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня малооблачно, осадков не ожидается, вечером до плюс 24.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Впереди танцевальный размот от Bauer Calling Out For You.

0: твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
3: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
2: Медицинский центр М+. Веропыту.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm

атмосферно. На Красной Армии моя Мишель с темой «На малиновой луне». Такая атмосферка, не хочется никуда спешить, не хочется никому звонить или писать, хочется просто прикрыть глаза и подумать о чем-нибудь своем, а может быть даже и пофантазировать. Кстати, неплохой такой вайбик мы творим по будням с 12 до часу в программе «Плюс Вайб» и отвлекаемся от всех рабочих дел, не только благодаря музыке, но еще и благодаря подаркам. На этой неделе, ну точнее на грядущей неделе подарки будут просто

0: Официальная версия этого суперхита далее. Делай громче.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
8: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

0: Для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
4: Вайп. Плюс вайп.
5: На Красной Армии.
6: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
4: Плюс вайп.
5: На Красной Армии.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени полдень. На связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как с кайфом встретить завтрашний день. Мы в этом можем тебе помочь. Ну а до этого послушаем Айсберг, Герта и Мота.

Познер на Красной Армии. I went back to Ibiza. Ну, а если ты хочешь проснуться завтра на королевском вайбике, по-царски так сказать, выключай этот дурацкий будильник и вели умные колонки включить радио Красная Армия в нужное тебе время. Алиса и Маруся справятся.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что новенькое от Тимы Белорусских. Тема мысли. Своими мыслями музыкант поделится через 2 минуты ровно. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассе города. Категория 16+.
4: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленные гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 26, ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером плюс 25, осадков не ожидается, ночью плюс 19 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди фееричная тема Girl от Jonas Blue. Уже отправляю эту красоту в твои динамики, а еще расскажу про футболку, которую можно не стирать целый месяц.
3: Реклама.
5: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
6: Сегодня мы придумали все за тебя.
5: Главное, помни, если пицца, то Папа Джонс.
7: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗАИС по недвижимости». РНВ-72-23-122-2025-28.08.2024.
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Это был Дима Билан с темой «Держи» на Красной Армии в Тюмени. 12 часов и 41 минута. Как и обещала, рассказываю про американскую футболку, которую можно не стирать месяц. Деньги на нее сейчас собирает один стартап, и да, она еще не в производстве. Компания заявляет, что 30 дней вещь будет оставаться свежей за счет содержащихся в ткани меди, серебра, вулканического пепла и еще каких-то секретных ингредиентов, которые поглощают микробы и бактерии, или это одно и то же микробы и бактерии. В общем, поглощают все, что создает неприятный запах, ну и собственно, футболка остается чистой и практически непромокаемой. При этом нет ни одного исследования, которое бы подтверждало эти заявления, а я бы очень хотела, потому что вот, знаешь, есть люди, которые каждый день что-то новенькое надевают, а мне вот нравится какая-нибудь футболка или какой-нибудь свитшот, и все, я его готова целую неделю носить, не снимая, а бывает, что даже и годами какая-то вещь живет в гардеробе. В общем, я думаю, что много кто меня сейчас понимает. Для всех без исключения. Дальше Holiday Boy, Local Avida. Прямо сейчас Алок и Халид, Dive Into Me. Это Красная Армия.

0: очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
1: Медицинский центр М+. Веропыту.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: «Дом» начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет».
2: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
7: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
2: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Сімейний час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как отметил свое 32-летие один мальчик из США. Еще поставлю Гаязов Brothers Santa Lucia прямо сейчас.

0: Красной армии Total бьет по глазам. Это привет из 2001 года. Согласись, звучит до сих пор актуально. Но буквально через год, в 2002-м, вышел первый фильм о Человеке-пауке с Тоби Магуайром. Я гуглила эту дату потому, что, скорее всего, именно этого паучка обожает американец, который завирусился в сети. Дело в том, что на 32-летие жена пригласила аниматора в костюме Человека-паука. И заходит, значит, этот артист в комнату, полную взрослых мужчин, и не может понять, где дети, которых нужно развлекать. Оказалось, что один из этих дядей и есть именинник. Именно для него жена пригласила артиста. Ну и дальше вечеринка пошла уже как надо. Еще одну забавную историю про Человека-паука я выложила в наш ВК-канал. Заглядывай обязательно. Ну а в офлайн-формате далее к нам присоединится Биби Рекса с темой New Religion. Послушаем сразу после Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre» на Красной армии.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go.

0: Реклама.
1: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие». Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
3: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 26, ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. Вечером плюс 25, а ночью плюс 19. В ночное время суток ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди Артик и Асти.

0: расскажу, какие ценные призы ждут тебя в программе «Плюс Вайб» на следующей неделе. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре «М+». Потому что «М+» – это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр «М+», Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
7: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
6: А другие?
7: А другие? Ждут доставку.
8: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
9: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
10: Купил и отдыхай спокойно.
11: Тимофея Чаркова, 60.
12: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
13: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
14: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
15: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
16: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

классного звука раздает Алекс Ворон на Красной Армии. Это тема Fever Dream. Ну а подарки для вас раздаем по будням в программе Plus Vibes с 12 до часу. Следующая неделя, точнее уже с завтрашнего дня, будет огненной. Будем не только дарить сертификаты в барбершоп Мужики Про, но еще и подарочные сертификаты в сеть ресторанной группы, в которую входят Bake Up, Сибирь-Сибирь и Брюс Ли. Роскошные подарки для тех, кто остается на связи, и тех, кто участвует в розыгрышах. Это Plus Vibes. И это Красная Армия. Дальше Magical Marfa. Ну а прямо сейчас Bowser Magnetic. Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 26, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Предстоящим вечером плюс 25, осадков не ожидается, ночью плюс 17 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Здесь прозвучит роскошный хаос AV и Meet Me in the Dark. Лови этот плотный бит через 2 минутки.
4: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

целуют. А в Англии тем временем тоже случилось кое-что новенькое. Как и обещала, рассказываю. В Лондоне впервые за 155 лет зафиксировали месяц без дождей. Июль стал самым сухим месяцем в Англии, Уэльсе за последние годы. Наверное, жителям пришлось непросто, и зонтикам нужно было придумать новое применение. Можно, кстати, его как вертел использовать для кебаба. Или, ну, понятно, что опираться как на тросточку. А что еще можно сделать с зонтиком? Ну, наверное, в качестве указки его использовать, я даже не знаю. Наверняка за месяц жители Англии придумали что-нибудь этакое. Вообще, было бы круто, если бы мы могли поделиться с Англией своей водой. Ну, смотри, у них засуха, у нас, наоборот, потоп. Почему вот так все несправедливо, и мы не можем просто взять и добавить им того, чего им не хватает, и взять то, что не помешало бы нам? Тем не менее, сегодня в Тюмени солнечно, дождь обещает быть только вечером, а Тура стремительно высыхает. Так что впереди лето, позади лето, и все просто супер, это Красная Армия.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Этот большущий хит прозвучит буквально через пару минут. Дождись.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.

0: для всех тюменцев. 990 рублей. По воскресеньям детям. Бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
4: Вайп, вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
5: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
4: Плюс вайп.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящая тема Манхэттен от Карлиты и Софи Таке. А еще расскажу, что делали капибары в парламенте Бразилии. Не переключайся.
2: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
4: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие. У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь. Дайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
5: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
6: 8:00. Пешком до садика и школы.
5: На работу в центр за 15 минут.
7: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
8: Все это «Квартал Румянский», где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
9: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: «Додо».
12: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тика Чуткова с треком «Над землей». В Тюмени 14 часов 42 минуты. Двигаемся далее в компании лучших исполнителей. По пути успею рассказать про бродячих животных Бразилии, потому что это не кошки и не собаки, а это самые настоящие капибары. Более того, люди уже привыкли, что они попадают даже в официальные учреждения. Например, на днях две капибары забрели в парламент Бразилии прямо во время голосования. Животных мягко и вежливо выпроводили вон, где их ждал третий сообщник. Видимо, что-то там этакое замышлялось. Вообще интересно, да, я знаю, что, например, в Турции самые известные животные – это кошки. Более того, Турция считает себя столицей кошек. Ну, а в Бразилии – это капибары. Погуглила, оказывается, что в Австралии бродячим животным относятся собаки динго. Представляешь, то есть там постоянно бродят собаки динго. И, насколько я знаю, собака, которая была дикой, потом стала домашней, а потом снова стала дикой. Вот это прям экзотика, вот это прям вау. Далее встречаем Зиверт и ее суперхит «Газ». Прямо сейчас с нами Temper City, Self Away. Это «Красная армия». Классного дня!

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Далее вечером плюс 25, осадков не ожидается, ночью плюс 17 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На подходе стилевая тема дэнса от красотки Slayer. Певица присоединится к нам через минутку с небольшим. Встречай.
0: Реклама.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
8: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
9: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: новость подготовила для нас Варвара Чайка. Варь, привет.
1: Привет, привет. Да, действительно, новости, к сожалению, она не прям свежак-свежак, ей пару дней, но, тем не менее, я хочу, чтобы это узнали все. Угу. На Алтае мужчину ударила молния.
0: О, боже.
1: Когда он боролся с медведем.
0: О, боже.
1: С мужчиной все в порядке, сейчас его состояние стабильное, но это как бы еще не все, понимаете. Его перед этим, перед всем придавила еще и лошадь.
0: Капец, он собрал комбо просто. Флэш-рояль.
1: Да, да, подробнее, как так приключилось, как ему так вот угораздило его, я расскажу далее. Ну, конечно, и много классной музыки впереди будет. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Тебе тоже, пока.
1: Пока. В Тюмени 3 часа. Да, про счастливчика из Алтая расскажу чуть позже. Сначала мы встретим Басту с лиричной историей «Любовь без памяти», но сначала Хьюго с темой «Moving to the Sun».

На Красной Армии Егор Крид, Артик и Асти с классной темой «Карма». А я, как обещала, рассказываю. На Алтае мужчину ударила молния, ну, когда он боролся с медведем. Перед этим его придавила лошадь. Ну, а эпичная ситуация началась, когда он ехал верхом по лесу, ну, и заметил, что его преследует хищник. Он быстренько решил привязать коня к дереву и в этот момент получил удар молнии. Конь повалился сверху, но спустя пару мгновений мужчина смог выбраться и отползти от медведя. Прополз он, кстати, почти 1 километр. Параллельно он делал себе массаж сердца и стрелял из ружья. Ну что, дорогие сценаристы, вот он, сценарий для фильма «Выживший 2». Берите, пожалуйста, на заметку. В Тюмени уже 3 часа 8 минут. Мы продолжаем двигаться далее, конечно, в компании лучших хитмейкеров. И скоро к нам заглянет группа «Серебро» с новинкой, пластинкой «Смотри, но не трогай». Но сначала Лана Дель Рей с темой «Young and Beautiful» в ремиксе от Кельвина Бланка на Красной Армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Джонни и Федук с идеальным для уикенда саундом «Лето». Долго ждать не придется. Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама не

0: Классом для всех тюменцев 990 рублей. По воскресеньям детям бесплатно. База отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

0: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
1: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами ветра до 9 метров в секунду. Вечером плюс 25, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стильная тема «Calling out for you» от Bauer.

0: Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57 57 55.
3: Медицинский центр М+.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
13: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
14: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
15: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

На Красной Армии Богдан Мэйзвиди с темой «Broken Heart», что означает «разбитое сердце». Ну, мы точно не хотим разбить твое сердечко, ну, разве что растопить, согреть. И собираемся мы делать это в игре «Y+». Уже завтра с 12.00 до 13.00 Даша Русакова будет дарить сертификат в один из трех ресторанов «Брюс Ли», «Сибирь-Сибирь» и «Bake Up». Новый день, новый сертификат в новый ресторан. Присоединяйся к игре обязательно. Каждый будний день с 12 до 13 участвуй и выигрывай. Ну а мы погнали.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 25, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Ваня Дмитриенко с темой «Недоступно».
4: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
3: Ожидаем суперзвезду уже через 2 минуты.
5: Реклама.
6: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
11: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
10: Кто? Горыныч?
11: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
10: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
12: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
13: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в «Согласие» и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
14: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Тюмени 16:00. Скоро расскажу, где в Тюмени открывают новый скейт-парк и на какой стадии строительства. И, само собой, крутая музыка. На очереди крутышки группа One Republic с пластинкой Give Me Something. И прямо сейчас Loco La Vida.

Только что хитовая вещица из прошлого, Алекс Уоррен с пластинкой Too Close, что переводится как «слишком близко», в нашем же случае «слишком близко» техническое открытие скейт-парка на Вознесенской набережной. Из того, что уже сделали, это основа. Оборудовали зону для начинающих и опытных рейдеров в процессе благоустройства. Скоро разукрасит площадь граффити-волна. Также в процессе установка освещения. Основа есть, пора тряхнуть стариной, достать свой скейт и вспомнить, как там делать тик-так, Оли и поп-шавит на новых площадках. Как принято, ребятишек немного, значит, сильно не засмеют. А касательно наших дальнейших музыкальных планов, скоро к нам присоединится южнокорейские мальчишки и группа BTS с темой Swim. Но сначала дуэт Анны Асти и Димы Билана с песней «Эпилог» на Красной Армии.

0: Чарт-выборка. Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: отдыха «Советский». Подробнее на сайте советский.нет.
1: Замените стекла в моей машине?
2: Какой у вас автомобиль?
1: Современный.
2: Конечно, заменим.
3: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
0: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
1: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
6: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
10: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
12: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Красной Армии супер-трио Russian, Райан Алехандро и Вискидс, вайбовой темой Понга. И это 13-я строчка главного тюменского чарта «Выборка». Я напомню, что именно ты решаешь, какие хитмейкеры достойны быть среди двадцатки лучших и на какой строчке. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 25, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уютная тема «Магнетик» от The Baus. Самое приятное, что долго ждать не придется. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Отремонтируйте стекло в моей машине.
11: Какой у вас автомобиль?
10: Красный.
11: Конечно, заменим.
12: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
13: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
4: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
4: Ступай! vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 17.00. А мы продолжаем продвигаться в сторону этого воскресного вечера в компании Мадонны и диджея Мартина Гаррикса с шикарной темой «Бизар». Но сначала 8-901 от Ольги Серябкиной.

Только что стильная вещица Cynical на Красной Армии в исполнении южнокорейской звездочки Санми. Очень солнечное и яркое имя у певицы. Ну а что касается солнца, уже 12 августа Тюмень ожидает астрономическое событие. Солнечное затмение. Пик придется на 20 часов 46 минут по московскому времени, а все событие продлится с 18:34 до почти 11 ночи. Да, ну, видимо, лишь кусочек начала самого затмения, но, тем не менее, зрелище эффектное и завораживающее. Далее продолжим тоже в компании звездочек. Впереди жизнеутверждающая тема Тукара Зон от дуэта Пнау и The Warning. Послушаем эту историю сразу после Имани с пластинкой Don't Be So Shy в ремиксе от Филатова и Кэрос на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Маршмеллоу, Portugal The Man, хитовая вещица «Феникс». Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
4: Сегодня мы придумали все за тебя.
3: Главное, помни,
4: если пицца, то Папа Джонс.
5: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
6: 8:00. Пешком до садика и школы.
5: На работу в центр за 15 минут.
7: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
8: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
9: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
11: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером, за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
12: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28.08.2025.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
0: ООО «Тримет». Город Тюмень. УГРН 102-720-083-05-79.
2: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг к знаниям начинается с комфорта. Вайп.
4: На Красной Армии.
5: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
6: Плюс вайп.
4: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Вечером плюс 25, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в квартале «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Латино-вайбы от Мёрка и Клемента. Партенопе.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в Сочи. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20000 литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии дуэт Клавы Коки «Нилетто» с пластинкой «Краш», ну а красноармейского «Краша», то есть Антона Колева, ждем уже завтра, и появится он в утреннем шоу «Летние каникулы». На этой неделе он приготовил, ну, просто какие-то нереально крутые подарки. Один из них – сертификат на дом с баней в загородную резиденцию Камнево, а также прикольные гаджеты. Ну а за подробной инфой присоединяйся к нему уже завтра с 7 до 10 утра. Он расскажет, как

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к предстоящим вечерам плюс 25, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Эй, Норт и 54 Ультра с классной темой «Talk to you».

0: Послушаем этот хит среди прочих уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+.
10: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinko.ru.
11: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу.

времени 18:00. Скоро расскажу, какие подарки дарим на следующей неделе в игре Y+, но сначала музыка на очереди звонкие, с лиричной историей рискую. И прямо сейчас Мария Краймбрери с песней «Ты помнишь».

На Красной Армии летние вайбы от Миши Миллер в пластинке «Хей, на-на-на». Мы же этот вайб поддержим летними подарками уже завтра. И на протяжении всей недели дарим сертификат в крутой барбершоп. Выиграть его может не только мужчина, а также сертификат в трио гастрономического путешествия от известного ресторатора Дениса Иванова. Кофейня-пекарня, сибирская кухня или азиатская пивоварня. Выбирай сам, куда тебе душа ближе. За подробной инфой присоединяйся уже завтра с 12.00 до 13.00. Играй в игру Vibe Plus, выигрывай, участвуй, выигрывай. В общем, все легко и просто. Далее мы продолжим уже в компании группы «Дискотека Авария» Ивана Мур с пластинкой «Кукла». Ну а сначала клубный подгон «Meet Me in the Dark» от Эйв на Красной Армии.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Ну как же я устал от вопросов, что хочу на ужин.
3: Сегодня мы придумали все за тебя.
2: Главное, помни,
3: если пицца, то Папа Джонс.
4: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
5: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
6: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
7: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
6: А другие?
7: А другие? Ждут доставку.
8: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
9: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
10: Купил и отдыхай спокойно.
11: Тимофея Чаркова, 60.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить, пора действовать.
15: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
5: ОСЗ-Баланс Одесская, ОСЗ «Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

На Красной Армии мото с хитовой танцевальной темой «Индоклаб» или просто в клубе. Ну а в Уганде придумали концепт для тусовки поинтереснее – турнир по распитию пенного. Суть такая – участники должны преодолеть полосы препятствий, между которыми расположены контрольные точки. В виде стула с бутылкой пива. Вот задача максимально простая – выпить весь пшеничный напиток, не пропустив ни одной контрольной точки и дойти до финиша. Но нюанс в том, что на последних рубежах спортсмены уже еле держались на ногах, и история умалчивает, был ли победитель в этих соревнованиях и был ли сам приз за победу. Возможно, сама цель была участие в турнире. Тем не менее уже 6 часов 37 минут, мы движемся далее прямо по курсу Teddy Swim с хитовой вещицей Mr. Know It All. Но сначала музыкальный привет из прошлого. Can't Stop от группы Red Hot Chili Peppers на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Ночью плюс 18, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Федук с пластинкой «Губы целуют». Послушаем полностью уже через минуту с небольшим.
0: Реклама.
5: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
0: Вайп.
4: На Красной Армии.
6: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайп.
4: На Красной Армии. Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
4: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

времени 19.00. Погнали в новый час. Впереди нас ждут DJ Smash и Dior с классной темой «Розовый туман». Но сначала «Дракула» от Тейм Импалы и Дженни.

На Красной Армии дуэт Рианы и Эминема с музыкальным приветом из 2010 года «Love the way you lie». В 16 лет песня, скорее много, чем мало. Предлагаю далее перейти к хитам посовременнее. Встретим Филатова и Кэра с многообещающей пластинкой «Счастье есть». Сразу после «Медузы» и Генриком Амилио тема «Don't wanna go home» на Красной Армии.

0: Дениса послушаем полностью уже через 2.5 минуты.
1: Реклама.
2: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
7: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду, ночью плюс 18 и осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Серебро» с пластинкой

0: Реклама.
1: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
2: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
1: А другие?
2: А другие ждут доставку.
0: 1 сентября в Тюмень Сити Молле.
2: Все для школы.
1: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
0: Купил и отдыхай спокойно.
3: Тимофея Чаркова, 60.
4: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
5: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
6: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
7: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
8: Забаланс Одесская, ООСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Ночью похолодает до плюс 18 и ожидаются осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».

0: marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Коста Ла Коста с прикольной темой «Черри Леди».
4: А ты пахнешь том фон. Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
3: Послушаем эту историю полностью уже через 2 минуты.
5: Реклама.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
12: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
13: И слушай новые треки.
2: Ступай!
13: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
13: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
13: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
13: vk.com/redarmyfm.

Сьогодні 20.00. Мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится лирик с хитовой вещицей кассеты. Но сначала уютная магнетик от

Красной Армии Russian, Райан Алехандро и Виски с ямайскими ритмами в пластинке Понга. В Тюмени уже 8 часов 9 минут. И далее дополним нашу музыкальную коллекцию. К нам присоединится группа Пицца с самым узнаваемым своим хитом «Песней оружия». Послушаем эту историю сразу после клубного подгона от Бауэра. «Calling out for you» на Красной Армии.

0: нашего чарта выборка. Послушаем полностью уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Мы продолжим уже через одну минуту.
1: Реклама.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии огненная коллаба Димы Уриха и Ольги Серябкиной с огненной темой 8901. Надеюсь услышать ее среди двадцатки лучших главного тюменского чарта. Работа великолепная. А если и ты хочешь поддержать ее, welcome на наш сайт redarmy.fm. Там все очень и очень просто. Далее же нас ожидает музыкальный нон-стоп из лучших новинок и хитов. Я же буду прощаться. С тобой была Варя Чайка. Тебе хорошего вечера вместе с Красной Армией.

0: Прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
5: Лаборатория «Автостекла» избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию «Автостекла». И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
6: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что